0: Model Sally, when the wine runs out. Coming up, we've got the news for you after snapping the power.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.